0: トムサーチライト。
1: Даниил Хармс, Лапа, Главнобор, Мах Ляпи, Мамах Ляпи Гае, Мамамах Ляпи Гае У, В, Коршун глодал кость, Ха, земляк падал на землю, Маи, Ваи Каи, Веди, Думбуи, Веи, Айе Хие, Сео, Пуе, Пляе, клёе, поко, плие, плёе, флюе, мое, фое, тое, нюня, тюпя, кёе, пею, фюю, юю, пляо, кляо, кляс, кляпа, фео, персипао, гульдигрея, пянь, фокен, покен, зёкен, мокен.